ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан представил арт на Венецианской биеннале. Выставка казахского искусства открылась в Баку. Плацконцерт ко Дню защитника Отечества прошел в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Новости культуры на радио Классик.
3: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстанское современное искусство на главной художественной площадке мира. Национальный павильон нашей страны открыл свои двери на 61-й международной художественной выставке «Биеннале». При поддержке Министерства культуры и информации Казахстана международной публике представлен выставочный проект «Коңыр. Архив тишины», раскрывающий темы памяти, осознанности и культурной преемственности. Это иммерсивное сенсорное путешествие из 5 взаимосвязанных залов. Акустический образ степи, материальные инсталляции, отголоски Айтыса и Кюя. По замыслу куратора Сарлыбека Бекпута, пространство сознательно не дает готовых ответов. Оно приглашает зрителя вслушаться в собственную тишину и через нее прочесть культурный код казахского народа. 10 казахстанских художников почувствовали и переосмыслили главную тему выставки в минорных тонах. Открывая павильон, вице-министр культуры и информации Айбек Садыков отметил, что для Казахстана участие в Биеннале – это возможность внести свой голос в многоголосный диалог культур. Отметим, около 100 павильонов будут бороться за внимание зрителей на Биеннале с 9 мая по 22 ноября. За этот период ее, как ожидается, посетят почти 500 000 человек – коллекционеры, кураторы ведущих мировых музеев, арт-критики и туристы. В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось торжественное открытие выставки «Диалог культур. Казахстан-Азербайджан», передает Казинформ. Экспозиция сформирована из коллекции Национального музея искусств Республики Казахстан имени Аблахана Костеева. В него вошло 30 произведений живописи, представляющих творчество казахстанских художников разных поколений. Выставка отражает особенности становления казахстанской художественной школы, сформировавшейся на пересечении академических традиций и самобытного мировосприятия, связанного с кочевой культурой. В числе представленных авторов – выдающиеся мастера изобразительного искусства, стоявшие у истоков национальной живописи, включая Аблхана Костеева, Молдахмета Кенбаева и Канафьюти Альжанова. Места в экспозиции заняли также произведения Айши Галимбаевой, Сабура Мамбеева, Шаймардана Сариева и Салихидина Айтпаева, в которых раскрываются темы традиционного уклада, духовных ценностей и национальной идентичности. В Астане прошел плац-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На площади Казах-Еле выступили лучшие парадные расчеты и военный оркестр государственных органов страны, передает 24KZ. В мероприятии приняли участие представители всех силовых структур Казахстана. Особый интерес у жителей и гостей столицы вызвала выставка специальной техники, где можно было увидеть современное оснащение и оборудование различных подразделений. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
2: Новости культуры на радио «Классик».
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

программе «Территория классики» в исполнении Национального симфонического оркестра Ирландии дирижера Алана Бурибаева прозвучало сочинение Аарона Копланда «Вариации на тему Shaker Melody». Продолжает программу «Территория классики» первая часть «Адажио Сустенуто» фортепианной сонаты номер 14 до диез минор Людвига ван Бетховена в исполнении пианиста Владимира Ашкенази.

В программе «Территория классики» прозвучала третья часть «Андантина» струнного квартета «Соль минор» французского композитора Ашиля Клода Дебюсси. В продолжении нашей программы встречаемся с пианисткой Анджелой Хьюитт. В ее исполнении прозвучит сочинение «Тик-ток молоточки» из третьей книги пьес для клавесина композитора Франсуа Куперена.

В исполнении симфонического оркестра театра «Астана Опера» под управлением дирижера Абзала Мухиддинова прозвучал танец из оперы «Биржан Исарам» композитора Мукана Тлюбаева. Продолжает нашу программу третья часть симфонии номер 22 Кристиана Каннабиха в исполнении оркестра «Лондон Моцарт Плеерс» и дирижера Матиаса Бамерта.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Территория классики» в исполнении виолончелиста Ермека Курманаева и пианистки Анары Камелиновой. Прозвучало сочинение Ахмета Жубанова «Ария». Продолжает программу первая часть «Аллегро» камерной симфонии номер 1 Моисея Вайнберга в исполнении оркестра солисты Москвы под управлением дирижера Юрия Башмета.

В исполнении солиста Лоуренса Перкинсона в сопровождении оркестра Манчестер Камерата и дирижера Дугласа Бойда слушаем вторую часть адажио концерта для фагота с оркестром фа-мажор Карла Мария фон Вебер.

В исполнении Марата Бисингалиева и Джона Леннегана прозвучала скерца Тарантелла композитора Генриха Винявского. А сейчас в исполнении Филармонического оркестра Европы под управлением дирижера города Гарденера слушаем третью часть минуэт симфонии номер 5 си бемоль мажор Франца Шуберта.

«Макбет» — так называется знаменитая трагедия Уильяма Шекспира и одна из самых популярных опер Джузеппе Верди. Титульный герой оперы — шотландский военачальник, в котором обычно человеческий порок, тщеславие разрастается до неудержимой мании власти. «Макбет» — настоящая опера ужасов, завораживающая средневековым колоритом. Здесь колдуют ведьмы, являются призраки, дымятся клинки, рыцари пируют, а по замку бродит сомнамбула. И пение шекспировских страстей Верди сполна передал в своей музыке. В исполнении тенора Сальватора Личитра в сопровождении симфонического оркестра театра «Алла Скала» под управлением дирижера Карло Рицци прозвучала ария Макдуфа из оперы Джузеппе Верди «Макбет». Продолжает программу «Территория классики». Концерт для скрипки с оркестром номер 3, соль мажор, третья часть, Вольфганга Амадея Моцарта.

В исполнении Марата Бисенгалиева и Женео Бакировой прозвучала третья и четвертая части сонаты для скрипки и фортепиано фа-мажор Людвига ван Бетховена. Продолжает программа «Территория классики» фрагмент из первого акта балета «История Манон» Жюля Массне в исполнении симфонического оркестра Королевского оперного театра «Ковенгарден» и дирижера Ричарда Боннинга.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

В исполнении симфонического оркестра театра «Ла Скала» под управлением дирижера Рикардо Мути прозвучала интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Маскани. Завершает программу «Территория классики» сегодня увертюра из волшебного балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в переложении для двух фортепиано в исполнении сестер Мари и Момо Кодамы. Дорогие друзья, с вами была программа «Территория классики». Я Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку. И до новых встреч!

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хаб.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Дамбра. Древний инструмент тюркских народов. Точную дату появления дамбры назвать сложно, но, например, на наскальных рисунках в горах Алматинской области на плато Майтобе нашли изображение похожего на дамбру музыкального инструмента. И ученые склоняются к версии, что это и есть прототип современной казахской дамбры. Кстати, рисункам более 4000 лет. А около 2000 лет назад среди ранних кочевников, живших на территории Казахстана, были широко распространены харизмийские двухструнки, имеющие типологическое сходство с казахской дамброй. Инструмент, напоминающий дамбру, встречается на памятниках саков и гунов, а также у многих древних племен, населявших евразийское пространство в разное время. О появлении дамбры у казахов сохранилось несколько легенд. Самая распространенная – та, в которой говорится о казни дамбры. Согласно легенде, дамбру сделал один из слуг некоего хана, чтобы самому не сообщать господину о гибели его любимого сына. Тем более, что господин грозился залить глотку расплавленным свинцом тому, кто принесет страшную весть. Поэтому миссию горевестника поручили музыкальному инструменту, который за одну ночь изготовил слуга. Так появилась дамбра. Эта легенда – подтверждение безграничных выразительных возможностей инструмента. Конструкция дамбры в разных регионах Казахстана отличалась друг от друга. Например, на западе, в прикаспийских степях, дамбра имела округлую каплевидную форму с тонкой длинной шейкой. Лады, перевязы и струны изготавливались из бараньих или козлиных кишок. Причем считалось, что наилучшими качествами обладают струны из кишок двухлетней овцы. Такие струны дают низкий звук и, соответственно, низкий настрой, характерный для народной музыки. В центральных и восточных регионах Казахстана у дамбры была плоская нижняя дека и короткая толстая шейка. Составные же части дамбры были одинаковыми во всех регионах Казахстана. Лучшим считался инструмент, сделанный из цельного куска ели, клена или чинары. И сегодня мастера говорят: дамбру не сделаешь из первого попавшегося под руку полена. Такая дамбра не зазвучит как следует и не порадует слушателя. Многие из них предпочитают корпус инструмента делать из твердых пород дерева, а верхнюю деку из сосны. Интересный факт. Дамбра из черной джиды, украшенная казахскими узорами, вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Изготовил ее Булатбек Каримханулы. Длина инструмента 4,5 см. Ширина не дотягивает до 1,5 см. Несмотря на такие крохотные размеры, это не сувенирный вариант, а полноценный музыкальный инструмент.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Молодые таланты Казахстана поборются за президентскую литературную премию. Культурное наследие Казахстана покажут в США. Память народного героя Казахстана Хиуаз Доспановой почтили в Атырау. Ночь в музее Костеева. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Молодые таланты Казахстана поборются за президентскую литературную премию. Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах. Заявки принимаются по номинациям проза, поэзия, драматургия и детская литература. Каждый автор может подать заявку только в одной номинации. Прием заявок продлится до 16 июня 2026 года. Специальная президентская литературная премия для молодых казахстанцев писателей и поэтов учреждена в целях государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. Казахстан покажет свое культурное наследие на одной из самых престижных мировых площадок. Уже в 2027 году традиции и современное искусство страны представят в США на Смитсоновском фольклорном фестивале. Генеральным партнером проекта выступает фонд «Самрук-Казына». Подготовка к участию в Смитсоновском фольклорном фестивале уже началась. В Алматы прибыла делегация экспертов мероприятия. Кураторы, исследователи и менеджеры Смитсоновского института знакомятся с нематериальным культурным наследием страны, музыкой, ремеслами, традициями, чтобы сформировать будущую программу участия Казахстана. Смитсоновский фольклорный фестиваль – одна из самых престижных международных площадок, которая каждое лето проходит в Вашингтоне и объединяет живые традиции, ремесла и культуру народов мира. Участие открывает Казахстану выход на широкую международную аудиторию и экспертное сообщество. В преддверии Дня Победы в Атырау почтили память народного героя Казахстана Хиуаз Дуспановой. Она вошла в историю как первая казахская летчица, ставшая легендой Великой Отечественной войны, передает 24KZ. Служила в составе 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка под командованием Марины Росковой. Участвовала в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Крыма, Украины, Беларуси, Польши и Германии. В школах региона в эти дни проходят уроки мужества, где молодежи рассказывают о подвиге прославленной землячки. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева 16 мая в рамках Международного дня музеев будет организована ежегодная традиционная культурно-образовательная акция «Ночь в музее-2026». Акция «Ночь в музее» сегодня является одним из значимых событий культурной жизни города Алматы и приобрела статус масштабного фестиваля искусств, ежегодно собирающего порядка 10-15 тысяч посетителей. Программа 2026 года рассчитана на две зоны – индур-экспозиционное пространство и двор музея в формате Open Air. В рамках программы будут представлены выставки, перформансы, мастер-классы, музыкальные и театрализованные выступления. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.